Дышим до луза мне панько, соки усовы. Дышим до луза мне панько, соки усовы.